0: Support local. Listen to your community radio, Hot FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,